0: Volterra, Fausto, вас. Ходите, Дон Антонио.
1: Я не могу идти к невесте друга. Тут дело чести.
0: Ходите все равно. Друг вас подождет.

0: та дужний мой соперник.
1: Ай-я, друзья, я хитрый мальчик, и носа это прямо Соломон. И притом такой романтичный. Сегодня вечером на литве должен отведу в карете напаренный сапог.
2: Да-да-да.
1: И выкраду дочурку ее. Да-да-да.

0: благословение, соизволение и прочее. Одним словом я разрешаю.
1: Сеньор со мной говорит, ответить.
0: На словах
1: слуга сеньора,
0: покорный раб.

ко мне. Мой братец, мой будущий братец, все будет улажено. Мои намерения сами.

0: Эй, дурак, на ком женился?
1: На вашей дочке, которую люблю всем сердцем.
0: Да, понимаешь ли ты, рыбьи сын, что

0: я второй раз, я ничего не понимаю. Монашка, почему?
1: Ты правда, я...
2: Ну, а теперь твоя законная жена.
1: Ты жена,